0: 吉利，我们有这个工艺做底子，所以说文昌我们是很有竞争力，我们加上研发就有很多东西出来。
1: 除了精湛的角雕，来自贵州的国家级非遗水族马尾绣也惊艳亮相。作为水族妇女世代传承的古老手工技艺，马尾绣以马尾作为重要原材料，成品纹样古朴，色彩雅致，承载着水族独特的民族文化与历史记忆。
2: 做了很多文创，比如包包类、鞋类，还有服装类，还有各种饰品。现在呢，就是更多的人，年轻人呢，就是喜欢，非常喜欢我们的这个马尾绣文创产品。
1: 本次市集特邀10位国家级非遗大师现场坐镇，带来各自代表性非遗作品和技艺展示。走进市集的展区，一件件兼具传统韵味和时尚感的作品格外吸睛。此外，中国木偶艺术剧院携非遗木偶艺术精彩亮相，将传统木偶文化和文创精品相结合。
3: 不仅能看我们的演出，还能把这个文创带回家，让我们的木偶的艺术真正的走进我们的生活当中。
1: 在户外的非遗展区，多项传统手工技艺轮番亮相，非遗手工漆器便是其中之一。漆器制作是拥有千年历史的传统技艺，手工打造出茶具、摆件等各类器物。
4: 边上呢是那一个潮玩区，然后我们这一次把非遗融入进来，跟潮玩能进行一个现代跟古典的一个结合，也要对我们的一个产品的创新也是有很好的一个思路的开发。
5: 看到了很多传统的这些技艺，比如说我们现在所看到的这些，就是当然有很多很目前很新潮、很受我们年轻人喜欢的潮玩，我确实也是看到了。我们需要将现代的潮玩与传统的这些手艺融合，迎合当今大众需求。
1: 中国新文创市集打破非遗和潮流的边界，让刺绣、雕刻等多项非遗技艺跳出传统展厅，与潮玩、生活文创深度融合，既展现了非遗技艺的独特魅力，也为非遗传承创新开辟了新路径，让传统文化在新时代绽放出别样的光彩。北京台报道。
6: 应国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于5月19号到20号对中国进行国事访问。俄罗斯各界人士表示，中俄关系树立了新型大国关系的典范。
7: 国际人士表示，中俄两国关系稳固，沿着正确轨道不断向前发展，为维护全球战略稳定和国际公平正义贡献了重要力量。
8: Встреча лидеров наших стран имеет огромное значение для будущего не только наших двусторонних отношений, но и для будущего Евразии, большой Евразии, для будущего в целом мирового порядка. Это основа развития не только наших стран, но и в целом, я убежден, нового порядка, который будет основан на многосторонности, на равноправии и взаимном доверии. Отношения между Россией и Китаем являются примером доверия, стратегических отношений, бережного отношения к интересам друг друга, невмешательства в интересах третьих стран и не противодействия третьим странам.
9: Мы существуем на основании вот такого добрососедства, желания существовать вместе как можно более выгодно и, соответственно, мирно, и при этом не исключаем участие в наших общих каких-то проектах и третьих стран. То есть, таким образом, наши отношения являются инклюзивными, а не эксклюзивными, и это действительно довольно такой яркий пример вот сосуществования стран в период формирования такой более широкой, распространенной многополярности, чего, может быть, ранее мы и не видели.
10: On a number of world questions, a number of economic questions, Russia and China tend to be aligned. They would like a multilateral system where, you know, there are different powers and all the powers have a say in how the world economy is run. So I think that the one way that this partnership of China and Russia would be beneficial, not only to the two countries, but to the world as a whole.
11: Cina e Russia possono cooperare su diverse piattaforme multilaterali. Io credo, per quello di cui mi occupo, che la più importante piattaforma sia quella dei BRICS. All'interno di questa piattaforma Cina e Russia svolgono un ruolo di promozione del ruolo che tutti i paesi del sud del mondo devono avere nel nuovo disegno del mondo multipolare.
6: 伊朗管理霍尔木兹海峡的新机构波斯湾海峡管理局20号深夜在社交媒体发表声明，重申伊方设该海峡的管理监督范围，
7: 并强调船只在相关水域通行。